vidim te ukrala majo srce davno te pohitila sny i pokoj всюду вижу твои очи они светятся сквозь ночи и касаются меня как рукой

снились твои губы опять. И я снова тебя заболел. Меня мучают печали по тебе. Я так скучаю, как лекарство эту песню запел.

сердце давно. Ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.